0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно
1: на
2: и устроил
1: гей-парти
2: в стиле.

0: Дик.
1: Обманывать гей. Слышь, это не катит. Тогда
0: дик.
1: Будет в каждом такте.
0: Дик.
1: Это уже прописано в контракте.
0: Дик.
1: Будет названием нашей партии.

0: Россию, сука, блядь.
1: Здорово.
2: Слышь?
1: МС здесь. Сейчас буду читать свой
3: shit. Oh shit, I'm sorry.
1: Да.
4: Suck
1: мой
4: dick.
1: Дик. Да.
4: Do anal.
1: Донбасс. Давайте. Раз. Раз.
2: One, two, three.
1: Четыре, восемь.

0: резко перестать. Ты сак дик, don't do anal.
1: Себя влюблять, но boy next door.
2: Не влюбляться, осенью почувствовать, что весной случится.
3: Gay party?

0: long latex gloves.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не ты,
0: я каждый come my ass.

0: long latex gloves. Like,
1: если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый пор, каждый
0: come my ass.

Здравствуйте. Это МС. Гей. На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду слить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали! Keep that cock

0: dicks.
1: Но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только
0: some dick.
1: Или большие
0: wee-wee.
1: Ну короче, помните, что я очень

0: The semen
1: предупреждает. Предупреждает.
2: Dark Holmes, boy next door, turns me on. Do gay performance art.
3: Dark Holmes.
2: Anal sex.
4: Немало утекло с тех пор.
0: The semen in my ass.
5: Нам слаще аромат роз.
0: The semen.
5: Перегар.
0: The semen.
2: Dark
6: Holmes.
2: Your finger.
1: Предупреждает.
0: The semen.
2: Come.
1: Предупреждает.
5: Предупреждает.
3: Dark Home.
2: Boy next door turns me on.
4: Thank you, sir.
2: Do gay performance art.
7: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
8: Извини меня за грустный...
2: Anal sex. Your finger.
8: С нынешнего дня...
7: Объявим...
2: In my ass.
0: The semen...
7: Это...
2: Come.
8: Предупреждает...
3: Dark Home.
2: Boy next door turns me on.
4: Thank you, sir.
2: Do gay performance art.

0: sleeping, and I reached out.
1: Ты красивая, как Клой. Хочу тебе
2: Swallow Cock.
1: В твоей голове
2: Fat Cock.
1: Мои просто
2: Boy Next Door.
1: Ты же знаешь,
2: This thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
2: Latex Cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
3: Клой.
1: Ну а я простой как
2: Клой.
1: У меня
2: $300.
1: Макдональдс тоже
4: Lurical.
1: Ты же знаешь,
4: Lurical.
1: Мы не берем
2: Cock
1: назад. Так что наши
2: Dark Fantasy.
1: Это навсегда.
2: Anal.
1: Fuck меня каждый день.
2: Latex gloves.

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
2: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
2: Full master.
1: Будем счастье дураком. Oh. Эти не умеют же.
2: Do anal.
1: Советую это.
2: Dungeon Master.
1: Sex.
2: This lube it up.
0: Sure, why not?
2: $300. Coming. Fisting. Dungeon Master. Coming. Master. Fucking.

0: fucking coming.
1: Залп наш прикроет отход мы
0: fisting
1: врага.
0: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
0: Сак.
1: И победа близка. Хлопнул
0: дик
1: над головой.
0: My ass.
1: Рвется в
0: бой. Fisting is
2: and suck some

0: ослепший старый ночи бродил, на разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Evil Dungeon.
1: Порвали все эти фонари!
0: Бабы!
1: Кослали, срали, типа, полы отрываешь!
2: Лоб-бобя!
1: Взяли!
0: Да, да,
1: да,
0: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
0: Folk matter.
1: Помогло.
3: Semen.
2: Maggots.
1: За полчаса сожгло. Но в ночной
0: In dungeon.
1: Кто-то рявкнул.
4: Я ебанутый, я ебанутый, я ебанутый.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Когда ты
1: открою
2: gay
1: website,
2: я буду
3: gay enough.

0: fucking coming.
1: Волшебниц имен Ачифир.
0: Мой номер is 300 fun.
1: На каждой гречке
0: my car.
1: А раньше жил я на
0: Old Dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 fun.

0: Подболит.
1: Полмастер.
0: Говори. Каждый.
2: Bad cock.
0: Когда-то догорит. Ветер.
1: My cock.

0: monstro.
1: Coming.
0: Imposter. Tesla.
1: Hot
0: load. Boy.
1: Anal.
0: Monster.
1: Swallow.
0: Как соска.
1: Semen.
0: Из воска.
2: Лей.

0: взорвались
1: Эйнол.
0: Да на тысячу
2: Начать.
0: Испокон веков тот прав, кто защищает свой
1: Дор Семен.
0: На земле рекой устроили потоп.
1: Как?
0: Не спутаться мне с
3: Билли.
0: Подскажет один лишь
1: Бой.
0: Топтали стынули злобные Рано утром до стеною в ужасе кричат
1: Бэд, как?
0: В череде простых событий
1: Как?
0: Мы оказались

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семен?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на два. Каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Я

до последнего. Мой бой, даже если плохо, мой бой, пока не гаснет, бьется. И я.

0: Suck dick.
1: Сегодня буду много. Удалю все твои.
0: Gay website.
1: В моем телефоне. Меня найдут, когда придут.
0: Boy next door.
1: И первым с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: Fuck you.
1: Твой прощальный
2: путь
1: на последней парте. Наш волшебный
2: boy next door.
1: Ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
2: Yeah.
1: Вот и прошло.

остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти. И надеюсь, у тебя тоже.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Как? Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon.

0: На пачке лавэп меняют черный
1: семен.
0: Везде вэп сложно. Те, кто выжил на это, за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас. Половину
2: Billy Harrington.
0: Папа
2: Dungeon.
0: Подым.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Production и Wii TV представляют. Орёт матом, когда за
1: гей-вебсайтом.

напрасным и бесплодным. Здесь anal гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию.

0: do it. Stop shutting it.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Next.
1: Я не знаю...

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300
0: Мы были как Van. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: Do sex.
0: Мы любим
1: Fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: Pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные, совершенно разные и такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: I'm an artist. I'm a performance artist. Dungeon Master. Fistin is 300 bucks.
1: Hands up! Hands up!
2: All right, guys. Yeah. Yeah.
3: Здравствуйте, я прошу прощения, а это Моргей?
4: Да, говори.
3: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
4: Сколько?
3: Ну, 300 рублей найду.
4: Ты что, ебанулся?

0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых пятках будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Анаки.
4: Billy Harrington.
5: Steve Rambo.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slaves.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: do anal.
1: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick.
2: Classy fuck.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man, fisting ass. Fisting ass.
2: Красиво. У тебя все будет.
0: Ass.
2: Будет ближе.
0: Latex glove.
2: Я хочу как первый раз. И поэтому
0: ah.
2: Ярко-желтые.
0: Oui, oui. Master.
1: Семен.

0: Вчера летал, спасал, ездил я на крокодил, мой знакомый. Я горячий, ходи со мной, где то я. Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий, ходи со мной на party, никто я. Я горячий, ходи со мной на party, никто я. Я горячий, выходи со мной на party, а не то я.
1: Without further interruption.
0: Я горячий, ходи со мной на
1: party,
0: а не то я.
1: I'll be right happy to.

0: Попытаюсь понять
1: секс
0: или даже принять
1: finger in my ass.
0: 300 bucks. Расставаться с тобой я
1: coming.
0: Но опять и опять попытаюсь
1: swallow my cum.

0: MC Leatherman
1: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Bright Vision
1: ученые
3: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
2: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
2: play with judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.
2: Gotcha.

0: На радио.
1: Поздний вечер из окна.
2: Performance artists.
1: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться в
2: Anal.
1: Я устал.
2: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разные. Все у каждого здесь свой
2: Suction.
1: Свой
2: oh.
1: И свой
2: ass.
1: Как правильно
2: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни два. Типа одни готовы рвать этот
2: Dick.
1: До костей. Идут по
2: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
2: Please.
1: И есть два типа другие никогда не оставят
2: an ass.
1: Стоящие за
2: really?
1: Упертый зад
2: Pants.
1: Смотри, не разорви
2: you, anal.
1: Ее нет в темноте.
2: I come, that turns me on.

0: Stick finger. Swallow my cum.
1: Не станет тут миг, когда ты останешься здесь один.
0: И 300 баксов.
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: спать,
1: не замечая потерь. И
0: come.
1: Чиста, как слеза.
0: Master.
1: И два. Типа, они могут прощать даже самых
0: смартых.
1: И упустят момент. Внутри не разорви.
0: You ain't no.
1: You нет, и есть два. Типа,
0: дерва.
1: Хватит, это ты до гостей.

0: Смотри на разорвет.
1: You ain't no.
0: Юнеция. Двое. Двое. Смотри на разорвет.
1: You ain't no.

0: ебаю.
1: Bad. Как?
0: Делаю.
1: Good.
0: В чем служба моя быть рогатым? Мой лосем ломится в столовку. Можешь
1: слюп
0: мне живот, но оттуда фонтаном посыпет.
1: The semen.
0: Обычный солдат, всегда хочу.
1: Как?
2: Dick.
0: Ищу где...

0: fucking come. Fucking come.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из
0: бой
1: других, кто
0: секс,
1: кто спанкинг, кто на что
0: свалом,
1: кто на ветер кидает,
0: Club.
1: Я наблюдаю, попивает.
0: Come.
1: На кухне с костра угольком сидим,
0: boy next door.
1: Мы делим последний
0: Ain't no.
1: кусок. Кто спасается,
0: bondage.
1: Меня с скуки струничком. Кто-то пялится,
0: кнули
1: в гражданочке
0: за
1: забор. Кому от
0: спанки
1: сносит крышу,
0: Boy.
1: Кто норовит воспитать.
0: Ain't no.
1: Сняли
0: с Ain't no.
1: не дышит, летели
0: так.
1: Let's

0: ставят ступик. Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как? Дик.
0: Стал на...

0: Website Vantage.
1: За то, что свел меня с тобой. И я готов расцеловать.
0: Website Vantage.
1: За то, что свел меня с тобой.
2: Do you like what you see?
3: Я не могу дышать, мне не видно.
4: Nico.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Сижу. Уже с утра на завтра буду на выборах. Я должен быть предельно трезвый, чтобы...
3: Stick finger in my ass.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow.
0: Ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sound.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Ну и дай-да.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городу.
2: Horny.

выхожу из и вижу вам. Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе Да, не устрашусь, да не откажусь от... Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя...

0: А, так, пацаны.
1: As we can.
0: Такая только у меня и у Александра.
2: Мы готовы, дети!
1: Yes.

0: также Фингер, ты хитер. Ты полмаста, приговор брошен
1: плейтест
0: игрокам, главным
1: данжен
0: врагам.
2: Next door,
0: развею в прах.
2: Дик
0: всегда в моих руках, суждено и мне.

0: Чехов.
1: Мой друг, ваши фингеры, господа,
2: свой
1: радуют всегда.
2: Stick your latex fucking glove.
1: Вновь удастся.
2: Man.

0: swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богаче. Но с неба падают только
0: three bucks.
1: А у меня в голове
0: smart ass.
1: Мысли собрала и волю в кулак.
0: Sex.
1: Захотела тут
0: make up.

0: мы легкий сон, Ланфрен, Ланфрен, сорвем с ветки, как сладок Ланфрен, Ланфрен, такие
1: фэнтези
0: так редки, Ланфрен, Ланфрен, та-ти-та, но слаще
1: твои ass.
2: И семен
0: падает
1: my ass.

0: Master.
1: Semen.
0: And anal.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты...
0: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.
2: Папа.

0: año.
1: Gay website.
2: Сердечко, когда мы
3: do anal
2: boy
3: вроде бы
2: мало,
3: но stop
2: и не надо как понять, что
3: master любит.

0: у тебя все окей. Все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать. Баду и тиндеры. Баночь, вебсайт.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Она была такой всегда. Она выглядит как
1: семен.
2: У нее
1: bad cock.
3: Oh, yeah.
2: Она выглядит как
1: bondage.
2: Звезда.
3: It's my child.
2: Она выглядит как
4: Come on, let's go.
2: Она выглядит

0: Воскресенье, день
1: Stick finger.
0: У тебя
1: Fucking coming.
0: Твои лучшие друзья с утра
1: Do anal. Celebrate and suck some dick.
0: Сегодня
1: Fisting
0: для
1: Place.
2: Oh yeah.
0: Твои семена на фольге обнимет
1: мягко,
0: но трудно держать в себе вокруг
1: The lash of the spanking.

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
2: gay sex.
0: Получили.
3: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен?
0: Да кому я там?
1: Swallow.
0: Появлюсь в день опять.
1: Finger.
0: Стык и опять.
4: Rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жизнь.
1: Данжен.

0: Nice ass.
1: Не потеряй его.
2: Yeah, smart ass.
0: Come on, let's go.
1: И в январе вы сбьете серый
3: boy
1: к нему
3: next door.

0: ass we can.
1: Мечтает быть Dungeon Master. Он очень смелый, видно тот, потому что только Dungeon Master полезен в самолете. Смелых уважает высота, потому что в самолете от винта. Yeah!

0: другой в рульку.
1: Показывай, что сегодня случилось. Короче, вот сижу я такой, это... У меня, ну, именно жопа порвалась.

0: событий, но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you. Fuck you.
1: That cock. That cock.

0: Fuck you. Fuck you.
1: Bad talk. Bad talk. Bad talk.
2: Когда протянул, все мои делают.

0: Туборг.
1: Кейсис.
0: Ищешь любые способы попасть на
1: гачи,
0: фестиваль Туборг.
1: Кейсис.
0: И даже готов прыгать с парашютом.
2: И шнокер.
0: Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг.
1: Кейсис.
0: Это оглушительный драйв на мировые... Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг – твой шанс выиграть два билета на
1: Кейсис.
0: И получить тысячи других. Двигай на Туборг.
1: Кейсис.
3: Damn, Arnie.

0: so fucking deep.
1: Як тобі тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ти опять стоїш в кругі.
0: Bounce legs.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но. Но пока ты.
0: Bounce legs. Get your ass back here.

0: My ass.
1: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Dungeon.
1: Что были потеряны.
3: Place.
1: Ведь так не бывает.
2: Dungeon.

0: Пустой
1: мой ас.
2: Непременно найдет, ведь так не бывает.
3: Данжен.
2: Что были потеряны.
3: Флэш.
2: Ведь так не бывает.
3: Данжен.

0: В чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ахворт.
0: Конечно, в Китикете, приготовленном по-домашнему из натуральных
2: семян,
0: привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китикет. Это энергичных.

0: Año.
1: Gay website.
2: Fisting.
3: Anal.
4: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
5: Что?
6: Ау!
5: Если голова болит.
2: Fisting.
3: Anal.
4: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
5: Что? Роскомздрав не запретил.

0: Фишер.
1: Маленький. Я взяла его в кредит.
2: Семен.
1: На ремне висит. Маленький мы.
3: Amazing sex.
1: Assisting. Буду.
4: Banking.
1: Буду.
5: Yeah.
1: Master.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy!
2: Друг, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party!
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические...
1: Fat cocks.
2: Все это суждено тебе. Все это...

Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: космосе есть существа, которые
1: чем больше,
0: а знать что-то, значит...
2: Добро пожаловать на север.
3: Гей-вебсайт.
4: Три пути.
5: Спанкинг. Suck dick.
4: Я не знаю, что мне делать.
5: Stick your finger fucking deep.
4: Три пути.
5: Спанкинг. Suck dick.
4: Она просто...
5: Fucking come as well.
6: Семена fucking deep.
7: Caring.

0: бой.
1: Шумит негромко
0: next door.
1: Шерстит в ответ, идет не спеша.
0: Dungeon master. Go.
2: Stick finger and suck some dick.
1: No.
0: This thing is $300.

0: Если клубы не против, послушай-ка, ты должен мне помочь. Я сказал, о чем речь? Наверное, тебя давным-давно уже ждет. То, что я сказал,
1: за это время
2: не покидала диван.
0: Залез на

0: fucking ass.
1: Bad cock.
0: Dungeon Master.
2: Would you
3: suck?
2: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: On a cruzó
1: boy todo el... next door.
0: On y on
1: gay boy.
0: Его руках
1: Данжа.
0: Ключи по тому он так везут все.
1: Where?
0: О нем поют. Скажите, как его зовут?

0: Radio.
1: Gay website.
2: Ask we can.
3: В подворотне нас ждет.
1: Boy next door.
3: Хочет нас посадить на.
1: Some dick.
4: Fucking slave.
3: Уже лишили своих.
1: Ass. Amazing.
4: Suction.
1: Master.

0: потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
1: Fucking cowboy.
0: Тащит его в
1: dungeon
0: и укладывает в
1: latex club.
0: За этим занятием его застигает
1: man boy
0: и снова берется за
1: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
1: latex club,
0: начинает
1: swallow.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радио информационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись Exotic Pop Duet.

ближе к НАТО. Подъезжаю и случается к пизде. Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лоб, то не получается. Бедный артист заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спать покупать машину.

0: Gamerit Radio Karbaratze.
1: Da Nico Nico.
2: Dungeon Master.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Slay.
0: Слушайте.
2: Different penetration sound.

0: Master.
1: Ben.
2: Pois busque.
0: Master.
3: My, come.
2: Солил березовой кадушке.
0: Master.
3: Fucking coming.
0: Fisting 103. Long late hex.
2: Дамы, дамы над реками.
3: Уи-уи.
4: Boy next door.
5: Ass.
2: Screech.
0: Fisting 300 bucks.

0: My cum.
1: Nigga.
2: Boy next door.
3: Ass.
4: Just in green.
5: Under the box glove.
6: Semen.
0: My cum.
1: Nigga.
7: Ideal.
8: And deep dark dungeon.
7: Granil. Зажал тонкий
8: фингер
7: хрустальное деревью
8: anal
1: fisting
8: stick finger fucking deep.
7: А после спешки, чтоб не спешки
8: suck some dick.
1: Fucking slay.
8: Boy next door.
3: Ass.
1: Scream.
8: Fisting green. $100.

0: Master.
1: Anal.
0: Porvanaya.
1: Bondage.
0: Fucking
1: latex glove.
0: Эй-скейтер.
1: Master.
0: Anal.
1: Украдил
0: навечно
1: в свой заброшенный скейт-парк.
0: Эй-скейтер.
1: Master.
0: Anal.
1: Master.
0: Anal.
1: Украдил
0: навечно в свой

0: fingers are deep.
1: Они всегда спешат туда, где
0: do anal.
1: Там, где они всегда
0: gay party and
1: Billy.
0: Suck some dick. Stick, stick, stick, stick your finger.
1: Yeah! Они всегда спешат туда, где
0: swallow call.
1: Там, где они всегда
0: gay sex.
1: Billy.

0: На днях решила разгрестись в Dungeon на хате, выкинуть весь кал. И тут вот тя натя. В мне старой черной кожаной куртке нахожу бок полный чуйки. Я этот бой последний раз попал в 94-м на
1: Party.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на кутик. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будем о сексе, главное.

0: сладко. Лето прошло.
1: Данжен.
0: Бой. Лет с чуйкой забылся. Как и другие.
1: Бандич.
0: От бойца осталось. И я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все эти хуцы шмейзы.
2: Билли Харрингтон.
0: Заодно. Эти
1: бой.

лучший рэп за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

пока не выдохнешь. Новейшее средство находить. Новейшее средство находить.

0: Bondage.
1: Она парень тоже.
0: Fucking cunt.
1: Разберись, козлы, как мухоморы.
0: This thing ain't no.
1: С раннего утра. Портит
0: ass.
1: До самого отбоя. Безбилетный весь в...
2: Семен.
0: Fucking slave.
1: Поезд тронул.
0: Real man.
1: Махнул.
0: Suck dick.

0: Валил семена в небесах.
1: Man.
0: Страницы.
1: Website.
0: Казань.
1: Shit.
2: The slave.
0: Приходил и...
2: Suck some dick.
1: This half.
0: Превращалась в нелепых...
1: Dungeon. Slave.
0: Прочь уходил.
1: Suction.
0: Сыпались...
2: Семен.
0: Бездарного.
1: Wee-wee.
0: Кренились иконы на стенах.
2: Bill.
0: Тогда приходил...
1: Dot-com.
0: И он начинал...
2: And...
0: Фокать. И через час становилось...
1: Better.
0: Спадали... Смягчались...
2: Leather.
0: Он больше...
2: The slave.
0: Не казался сирым, отчетливее делался...
2: Like a finger.
0: Он шел на...
2: Party.
0: И...
2: Fuck it. Coming. Boy next.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером и братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда был, и в дни, когда
1: был.
0: И так
1: упал,
0: обитал.
1: Marked the finger.
0: И спасал их всех. Заслонял их собою.

0: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться до увитера
1: Dungeon.
0: И белых акаций не смогла подняться. Сидел в постели, и его волосы
2: сели.
0: Он держал и говорил: ну что ж ты, ну что же ты, милый? Тихо ему отвечал: возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. И странные длинные тексты.

0: Сколько я не...
1: Сакак.
0: Золотого. Сюда грубый
1: эскал.
0: Сюда...
1: As we can.
0: Слово. Сюда грубый
1: эскал.
0: Сюда...
1: As we can.
0: Слово. Сколько я не...
1: Сакак.
0: Золотого. Писай в тишине.
1: Или... Horny.
0: Тумане. На кровавой...
1: My ass.

sweet horny. Yeah. Do anal. For me, за душой. У вселенского. За душой. У вселенского.

0: приземлила ударом.
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем.
1: Next door.
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это...
2: Suction.

0: Тут пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально с стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, не одинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как
1: бой
0: любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут.

0: проституток.
1: Reach down, play with dick.
0: Бой становится
2: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев,
2: Shot.
0: Бабочек? И сделал вывод, что это
2: Come.
0: Перемешку с человеческой
3: Семен.
0: Уже не важно, как Gay будет boy. Выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
2: Cox.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
2: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: Что ты прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь не
2: swallow.
0: Не
2: stick.
0: Сука,
1: cock.
0: Хочется.
1: Dick. Yeah.
0: Дарил ты столько добра. Валил
2: Vano.
0: Столько бабла.
1: Ты
0: думал.

Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.

0: Здесь свой
1: ass.
0: Как правильно,
2: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, одни готовы рвать этот до костей. Идут по
2: кругу,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два, типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
1: Billy.
0: Упертый зад.
1: Pants.
0: Смотри, не разорви.
3: You anal.
0: You нет в темноте.
3: My cum, that turns me on.

0: Да.
1: Наплевал на
0: stick finger.
1: Нормально на единение. Запомни, есть два типа. Одни готовы
0: suck
1: пускай
0: and full master.
1: Всем казаться подбирать платнее. После новотворять, так что
0: dungeon
1: плагней. Есть два типа. Другие никогда не подставят
0: gay sex.
1: Не скажут
0: don't do anal, just lube it.
1: Хватит, смотри, не разорви.
0: You're wrong.
1: И он нет,
2: будь готов.
0: Swallow my cum.
2: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь
0: I'm gonna stick.
2: Один.
0: И 300 bucks.
2: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: Oui.
2: Чтобы
0: coming.
2: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
2: Берут
0: спустя,
2: не замечая потерь. И
0: come.
2: Чиста, как слеза.
0: Master.
2: И два. Типа, они могут прощать даже самых
0: смартых.
2: И упустят момент. Внутри не разорвет.
0: You ain't no.
2: You let's see. Два. Типа,

0: na radio.
1: Gay website.
2: Van.
3: Ты вообще кто?
2: Existing.
3: Агент или...
2: Мистер Эхвард.
3: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу умереть. Но даю на ответ, которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
2: Секс.
3: Получается, вплоть до знаешь кого?
2: Anal.
3: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на
2: gay party?
3: Или, не дай бог,
2: really?
3: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
2: Fisting is $100.
3: И на всю эту остальную...
2: Shit.

переплетено, но не предопределено. Это картина для кто давно противится. Ведь у всего единый. Все переплетено, суждено. Как

0: $300.
1: Сдерживаю anal. Никак мой устает чинить за
0: Dungeon Master.
1: Власть в раз
0: Latex Love.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с перекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Dungeon.
1: Не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Anal. Next door. Sex.

0: Сисы.
1: Террор, церковь,
0: Лондон.
1: Казино, картели,
0: гей.
1: Дом на
0: Блэк-холл.
1: Темно, где все этой системе.
0: Люби-да.
1: И желез денег за
0: Сисы.
1: Концерны делают патент на
0: Latex Love.
1: Здесь не понимая
0: категории.

0: Apex Loves.
1: Где будет бойник дуа? Стреляться ли мы? Нету близнецов тут, нету эзотерики, сынок.
0: Full matter.
1: Идут войной, если у населения семен. Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит

0: you swallow semen
1: по дороге.
0: You fucking coming
1: кверху ноги. Поберегитесь и не дотрог. Бежит
2: fucking slut.
1: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегая и регулируя дыхание, я посылаю всем.
0: Oh yeah.
3: Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
1: Как хорошо придумал кто. О-о-о-то, что если
0: fisting.
1: Не охота, и обмостылила работу.

0: Stick your fucking dick. Horny.
1: Ассистент. Ассистент. Ассистент.

0: обругаем.
1: Эй, ну.
0: Сокращаем. Эй, ну и, конечно, восхищаем. Коллег.
1: Full master.
0: И друзей.
1: Warning.
2: Руки выдумали, но он

0: в пользе ориентации, по сути, граммар нации сапиус. Туал твой IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный
2: or dungeon.
0: Знай,
2: было
0: тупо в
1: Ому
0: Турман нету сексапильней, чем
1: Билли Харрингтон.
0: Аксмар фраза.
2: Ты
0: вернулся, ты спустя, как образцовый, но все равно

0: Demon.
1: Carrington.
2: Fat Cock.
3: Пронесет, а потом по ней пройдет Павло. Снова чистый.
4: My car. Dick.
5: Dark Dungeon.
4: Finger stick.
3: Снова чистый.
4: Dick. Dark Dungeon.
5: Finger stick.

0: Лес с деревьями дал
1: дик кам
0: плод мелкими каплями прогонит
1: мать.
0: И среди всех своих остались лишь
1: 300
0: намятый
1: next door
0: стеленной покрывалами вокруг все.

0: радио.
1: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
2: Bad cock.
1: Таким огромным, огромным.
2: Bad cock.
1: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
1: Переваривай. Обязательно
2: спи. The semen.
1: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть
3: дикий
1: который кот.
2: Word around the offices, you've got a fat cock.
1: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: запах,
1: чтобы никто не знал, чтобы был на перебор. Кричат с тех пор.

0: Info Master.
1: Задают вопрос. Что же не хватает вам у вас есть все? Какие проблемы, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: Знаешь?
1: Вы поверьте мне, у вас все есть.
2: No, I don't do anal.
1: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Знаешь?
1: Свердят на
3: данжен
1: назад. Сами будем мы решать, где сак, дек.
2: Anal.
1: Давай толпуем.
3: Fisting.
1: Тут же появилась
3: long latex glove. Fisting is $300.
1: I'm bad.

0: Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: дуэйнов.
0: Все поголовно предали.
1: My calm.
0: We придумали, стали.
2: Come back.

0: Dick. Bondage. Gay website.
1: Я очень люблю. Gotcha. Я без. Gotcha. Я не вижу жизни.
0: Gotcha.
1: Это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу.
2: Заткнись, иди нахуй.

0: Декер, а потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалу.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Дали молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Oh. Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Sir.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
5: Got you.

0: Это создано для...
1: My ass.
2: Я люблю...
3: Fucking slave.
2: Деккер. Деккер.
0: Я хочу...
4: Семен.
2: А я хочу... Деккер. Желтый. Деккер. Деккер.

0: Хочу как...
1: Ой.
0: Большие банки.
1: Так.
0: Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Гачи.
0: Оу, я
1: Гачи.
0: Мишка.

0: Я ебал ваш
1: Лори.
2: Finger
0: плюс
2: Arms.
0: Вот это
1: okay.
0: Я пивался. Нахуярюсь и буду
2: Dungeon Master.
0: Мне похуй, не буду
1: Suck some dick.
0: Ща пару дней поожимаюсь и будут
1: Слэй.
0: Охуевать.

0: Зачем, по-вашему, я научился членом? Зачем на ебальнике пассивный? Достиг, я заставил. Как, если мне нужен огонь? Черт, не в Симен. Поднит, облетает. Подбитый глоток. Не оставляет. Как 20 квапов. Тебя как сын. Я, нас подводили мы. Качали мои собаки. Как вы заебали своими эпохами. Не на садим, не похуй кто. Снова на
1: С. Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. Теплый the semen coming.

0: Амбей.
1: О нем все мы холодной той. Не стали его тогда.
0: Jackson Dick.
1: Лишь
0: Finger.
1: Достали, решили.
0: Stick.